север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу, поручая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

0: Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет.
1: Слушайте «Иваново ФМ» – первое областное радио.

слушайте Иваново FM.

0: С вами Иваново ФМ. Первое областное радио.
1: А за окошком месяца май. Месяца май. Месяца май. В белой коружке

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».

0: Россия. С вами Иваново ФМ.
1: Вот все мои приятели, художники, писатели.

Ты знаешь, тот вечер может закончиться скорой. А кто сказал, что мы дети? Распушили хвосты, спички подоставали, и привет всей планете.

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ» – первое областное радио.

0: 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове стартовал очередной этап борьбы с борщевиком. Подрядчик уже приступил к работе. Химическая обработка выполнена на улице Куконковых в районе 11-го проезда и у моста энергетиков. Как сообщает мэрия, применяемые гербициды безопасны для человека. Одни и те же участки необходимо опрыскивать по несколько раз, поскольку пестицид не действует на семена, уже находящиеся в почве. Всего в областном центре зафиксировано более 60 очагов произрастания борщевика. На частных территориях уничтожать сорняк должны собственники, а на придомовых – управляющие компании. На Северной магистрали участились случаи зацепинга. Так недавно в Ивановской области на вагоне поезда Нерехта-Савина обнаружили двух подростков. Их поймали и передали полиции. Оказалось, что нарушители также разрисовали один из железнодорожных объектов станции Горина. РЖД призывает граждан не оставаться равнодушными к подобным случаям. Если вы заметили зацепера, незамедлительно сообщите об этом в правоохранительные органы или работникам железной дороги. Ивановцев в следующем году ожидает одна шестидневная рабочая неделя.

0: Список разрешенных предметов можно расширить за счет простых вещей, которые помогают справляться с волнением. Также родителям на время экзаменов у детей предлагают предоставить оплачиваемый отпуск. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
1: Курс валюты на Иваново FM.
0: Доллар сегодня стоит 73 рубля 52 копейки. Официальный курс евро 85 рублей 38 копеек.
1: Радиоканал Иваново FM. Для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново FM.
0: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 75%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов выше 0.
1: Слушайте Иваново

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: Мясной гурман.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс. Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
7: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций, фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим, работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
8: За рулем к свободе с «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: Голос Утренникова. Владимирская область. Село Чайково. УКРН 13-233-50-263.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе. С вами Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 4 июня.
1: Год 1703.
2: Заложен домик Петра I, старейшее здание Санкт-Петербурга. Место для строительства было выбрано в тылу Петропавловской крепости так, чтобы из окон были видны стратегически важные объекты, водные просторы, окружающая местность и бастионы крепости. Домик строился из тесанных сосновых бревен на манер русской избы. Сени делят его на две части. Кроме этой особенности, а также дверей, украшенных орнаментальными металлическими накладками, типичных черт, присущих русской архитектуре 17 века, все в доме напоминает об увлечении царя голландской архитектурой. Так Петр, желая придать дому вид каменного строения, приказал стесать бревна и расписать их под красный кирпич, высокую крышу покрыть гонтом под черепицу, а непривычно большие окна сделать с мелкой расстекловкой. В домике отсутствовали печи и дымоходы, в которых не было необходимости, поскольку Петр жил в нем лишь в теплое время года. После постройки летнего и зимнего дворцов Петр более не жил в этом домике.
1: Год 1922.
2: Вышел первый номер юмористического журнала «Крокодил», который изначально был еженедельным иллюстрированным приложением к газете «Рабочий». С 13-го номера приложение стало журналом и стало называться «Крокодил». В журнале печатались поэт Владимир Маяковский, журналист Михаил Кольцов, писатели Валентин Катаев, Илья Ильф и Евгений Петров и многие другие сатирики. Журнал долгие годы оставался главным юмористическим журналом страны. Он бичевал империалистов, иностранных шпионов, вредителей, брокоделов, тунеядцев, недобросовестных работников сферы услуг, в общем, всех, кто мешал строительству социализма. К середине 1980-х годов тираж «Крокодила» достиг 5 миллионов экземпляров, однако спустя 10 лет он упал до 50 тысяч, и со временем журнал прекратил свое существование.
1: Год 1962.
2: На советские киноэкраны вышел первый номер сатирического киножурнала «Фити». Его обычно показывали в кинотеатрах перед началом демонстрации основного фильма. Сюжеты миниатюр, составляющих киножурнал, бичевали разнообразные недостатки советской общественной и частной жизни, разоблачали карьеристов, бюрократов и взяточников, высмеивали мещанство. Каждый его выпуск состоял из нескольких самостоятельных сюжетов – документальных, игровых, а также мультипликационных. В 1993 году выпуск киножурнала прекратился из-за нехватки средств.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: Нужны окна на века? Беги на Строителей 76 в компанию ТМК.
8: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль, заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
9: Имплантация зубов от хороших докторов.
10: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта. Всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: Любовь и... золото на Иваново FM.
12: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
13: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
14: С бриллиантами.
12: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове стартовал очередной этап борьбы с борщевиком. Подрядчик уже приступил к работе. Химическая обработка выполнена на улице Куконковых в районе 11-го проезда и у моста энергетиков. Как сообщает мэрия, применяемые гербициды безопасны для человека. Одни и те же участки необходимо опрыскивать по несколько раз, поскольку пестицид не действует на семена, уже находящиеся в почве. Всего в областном центре зафиксировано более 60 очагов произрастания борщевика. На частных территориях уничтожать сорняк должны собственники, а на придомовых – управляющие компании. На Северной магистрали участились случаи зацепинга. Так недавно в Ивановской области на вагоне поезда Нерехта-Савина обнаружили двух подростков. Их поймали и передали полиции. Оказалось, что нарушители также разрисовали один из железнодорожных объектов станции Горина. РЖД призывает граждан не оставаться равнодушными к подобным случаям. Если вы заметили зацепера, незамедлительно сообщите об этом в правоохранительные органы или работникам железной дороги. Ивановцев в следующем году ожидает одна шестидневная рабочая неделя. Это следует из проекта производственного календаря, подготовленного Минтрудом. Согласно документу, работать 6 дней подряд предстоит с 15 по 20 февраля. В министерстве также отметили, что нерабочих дней будет 118, столько же, сколько и в этом году. Школьникам предложили разрешить пользоваться антистресс-наборами во время экзаменов. С такой инициативой выступили в Госдуме. По словам депутатов, период сдачи ЕГЭ остается одним из самых напряженных для выпускников и часто сопровождается сильным эмоциональным давлением. Парламентарии считают, что

0: Прогноз погоды на Иваново FM.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 75%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: Мясной гурман.
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
6: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в Боспартс. Удобно и просто. Заходишь на bosparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. Боспартс.ру. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. Боспартс.ру.
7: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
8: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
9: За рулем к свободе Сьюзберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-233-00-263.
11: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
12: В Бигам для вас аккумуляторная дрель Эдон 12 вольт в комплекте с аккумулятором 1390 рублей. Бигам.
8: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Аналитики предупредили об опасности чехла для смартфона в жару. В жаркую погоду плотный чехол для смартфона особенно сильно мешает нормальному теплоотводу и может усиливать нагрев устройства. Об этом рассказали эксперты НТИ по новым материалам и технологиям. Сам по себе чехол не портит аккумулятор напрямую, но регулярный перегрев ускоряет износ батареи и в целом вреден для устройства, предупредили аналитики. По их словам, ухудшение состояния батареи и быстрый нагрев гаджета особенно ощутимы, когда смартфон находится на солнце, заряжается или сталкивается с высокой нагрузкой, например, при съемке видео, играх или использовании навигации. Специалисты посоветовали использовать в жаркую погоду тонкий чехол или вовсе от него отказаться. При сильном нагреве необходимо снимать защиту и убирать телефон из-под прямых солнечных лучей. Также грамотные люди рассказали, что если в одной комнате одновременно работают несколько гаджетов, включая, например, ноутбук, смартфон, умные часы и беспроводные наушники, то это может грозить неприятными последствиями. По их словам, устройства излучают электромагнитные волны на своих частотах. Эти волны складываются, производя новые частоты, что может привести к созданию паразитного сигнала. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Добро пожаловать в Ниде. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифт от Артемия Лебедева в Ниде. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Ниде. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
6: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией. В Иваново. Звоните 528-529. Карклик 528-529.
7: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
8: Любовь и...
9: Золото на Иваново ФМ.
10: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
11: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
9: С бриллиантами.
10: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
12: Лето впереди, а значит, самое время для ярких путешествий и новых маршрутов. Надежным спутником в любой поездке станет Havail Pro. Автомобиль, которому нипочем дальние расстояния и спонтанные приключения. Встречайте живописные закаты. Наслаждайтесь любимыми треками со встроенной Яндекс.Музыкой. И ощущайте настоящий комфорт в каждой поездке с Havail Pro. Пройдите тест-драйв в официальном дилерском центре «Автоэкспресс» Havail Pro по адресу Иван. Деревня Калинова, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
13: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иванове 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове стартовал очередной этап борьбы с борщевиком. Подрядчик уже приступил к работе. Химическая обработка выполнена на улице Куконковых в районе 11-го проезда и у моста энергетиков. Как сообщает мэрия, применяемые гербициды безопасны для человека. Одни и те же участки необходимо опрыскивать по несколько раз, поскольку пестицид не действует на семена, уже находящиеся в почве. Всего в областном центре зафиксировано более 60 очагов произрастания борщевика. На частных территориях уничтожать сорняк должны собственники, а на придомовых – управляющие компании. На Северной магистрали участились случаи зацепинга. Так недавно в Ивановской области на вагоне поезда Нерехта-Савина обнаружили двух подростков. Их поймали и передали полиции. Оказалось, что нарушители также разрисовали один из железнодорожных объектов станции Горина. РЖД призывает граждан не оставаться равнодушными к подобным случаям. Если вы заметили зацепера, незамедлительно сообщите об этом в правоохранительные органы или работникам железной дороги. Ивановцев в следующем году ожидает одна шестидневная рабочая неделя. Это следует из проекта производственного календаря, подготовленного Минтрудом. Согласно документу, работать 6 дней подряд предстоит с 15 по 20 февраля. В министерстве также отметили, что нерабочих дней будет 118, столько же, сколько и в этом году. Школьникам предложили разрешить пользоваться антистресс-наборами во время экзаменов. С такой инициативой выступили в Госдуме. По словам депутатов, период сдачи ЕГЭ остается одним из самых напряженных для выпускников и часто сопровождается сильным эмоциональным давлением. Парламентарии считают, что список разрешенных предметов можно расширить за счет простых вещей, которые помогают справляться с волнением. Также родителям на время экзаменов у детей предлагают предоставить оплачиваемый отпуск. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 73 рубля 52 копейки. Официальный курс евро 85 рублей 38 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. «Профи Пауэр» – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают «Бегам».
8: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
9: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265.
10: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
11: Окей, каждый день с выгодой. Черешня 499,99 за килограмм с 4 по 10 июня.
10: Окей.
11: Подробности на OkMarket.ru.
12: Любовь и...
13: золото на Иваново FM.
14: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
15: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
13: С бриллиантами.
14: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
16: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77-13-76. Код города 49-22.
17: Акция до конца месяца.
18: «Бегам» для вас! Бензиновый триммер «Эдон» с рукояткой велосипедного типа в комплекте с ножом и леской. 3990 рублей. «Бегам».
8: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

после случившемся долго будут врать. Расскажет ли комиссия, как трудно умирать? Кто из нас ровесники? Кто герой? Кто

0: Спонсор рубрики — компания DAS Auto ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. DAS Auto поможет всегда. Огромный выбор запчастей для Audi, Skoda, Volkswagen и ремонт в одном месте. На Куконковых 48. DAS Auto. 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный УАЗ «Патриот» поступит в продажу осенью. В руководстве Ульяновского завода подтвердили поставленные ранее планы. Напомним, обновление принесет «Патриоту» модернизированный бензиновый двигатель и новый турбодизель, а также новую механическую коробку передач и ряд других доработок. Аналогично обновятся пикап и профи. Байк расширит модельный ряд в России. Подробности пока неизвестны, но речь может идти о нескольких новых моделях. Выпускать их будут в России, чтобы добиться оптимальной цены. Сейчас в российской линейке Байк 5 моделей. Седан U5+, кроссоверы X55 и X75, внедорожники BJ40 и BJ60. ГАЗ представил новую платформу для «Газели». Она рассчитана на линейку грузовиков от 2,5 до 4,5 тонн. У новой платформы нет рамы, современная подвеска и самая низкая в классе погрузочная высота. На ней можно выпускать машины с традиционными двигателями, а можно электрические и гибридные. Отношение к современным турбомоторам у автовладельцев осторожное. Мол, они одноразовые, проходят 150 тысяч и разваливаются. То ли дело проверенные старые миллионники. Доля истины в этом есть. Ресурс современных моторов действительно меньше. Зато они динамичнее, экономичнее и экологичнее. И вполне способны пройти 300-400 тысяч. Главное – их правильно обслуживать. Как это делать, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Мити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Бетонстрой. Товарный бетон, вескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
7: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз 37», «Рентген», «Мистер Лис», «Инферно». 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
9: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
10: Окна, двери, потолки, расстрой.
11: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
10: Росстрой.
11: 57-71-17.
12: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
13: Автовладельцы, надоело стоять в очереди? Чтобы помыть свой автомобиль, заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная автомойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
14: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
15: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
16: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
15: Телефон 59-29-49.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: Мясной гурман.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс. Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
9: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
10: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
11: Выгодно?
12: Да!
11: Где?
12: В высшей лиге.
13: Квас «Берендеевка» 2,5 литра – 169,90. Свинина тушеная «Берендеевка» 325 граммов – 199,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июня в высшей лиге.
14: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв. «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
15: Акция до конца месяца.
16: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
17: Окей, каждый день с выгодой. Масло сливочное «Вкуснотеево» 82,5%, 340 граммов, 359,99. С 4 по 17 июня.
18: Окей.
17: Подробности на ОКМаркет.ру.
19: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин. Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам».
2: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
2: Российские авиакомпании с начала года стали вдвое чаще задерживать рейсы и в 4 раза чаще их отменять. Об этом пишет «Коммерсант». Зимой сбои в расписании были связаны с сильными снегопадами, а весной с отменами рейсов на Ближний Восток. С мая на работу аэропортов влияют временные ограничения из-за беспилотников. Перевозчики перестраивают расписание и объединяют рейсы, а часть компаний сообщает о росте расходов. На Северной магистрали участились случаи зацепинга. Так недавно в Ивановской области на вагоне поезда «Нерехта-Савина» обнаружили 2 подростков. Их поймали и передали полиции. Оказалось, что нарушители также разрисовали один из железнодорожных объектов станции Горина. РЖД призывает граждан не оставаться равнодушными к подобным случаям. Если вы заметили зацепера, незамедлительно сообщите об этом в правоохранительные органы или работникам железной дороги. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
3: Алло, страховой магазин. Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
4: Конечно. С расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
3: В офис надо приезжать?
4: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
3: А в субботу?
4: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин. На Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
5: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
6: Представьте 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
7: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору для его участия в настоящий момент не осуществляется.
8: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
9: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз-37», «Рентген», «Мистер Лис», «Инферно». 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
10: Бензопилы «Вилартек». Точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек». Для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам». Уверенность в каждом выборе.
11: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
12: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
13: Имплантация зубов от хороших докторов.
14: Стоматологический центр «Стволыгинг» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгинг». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
16: Владимирская область, село Чиликово, УКН 13-233-500-263.
17: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
18: Лето впереди, а значит, самое время для ярких путешествий и новых маршрутов. Надежным спутником в любой поездке станет Havail Pro. Автомобиль, которому нипочем дальние расстояния и спонтанные приключения. Встречайте живописные закаты. Наслаждайтесь любимыми треками со встроенной Яндекс.Музыкой. И ощущайте настоящий комфорт в каждой поездке с Havail Pro. Пройдите тест-драйв в официальном дилерском центре «Автоэкспресс» Havail Pro по адресу Иванов. Деревня Калинова, улица Садовая, 5А, телефон 93-88-88.
19: Закажи рекламу на Иваново-ФМ, телефон 901-501. Иваново-ФМ.

0: Иванове 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове стартовал очередной этап борьбы с борщевиком. Подрядчик уже приступил к работе. Химическая обработка выполнена на улице Куконковых в районе 11-го проезда и у моста энергетиков. Как сообщает мэрия, применяемые гербициды безопасны для человека. Одни и те же участки необходимо опрыскивать по несколько раз, поскольку пестицид не действует на семена, уже находящиеся в почве. Всего в областном центре зафиксировано более 60 очагов произрастания борщевика. На частных территориях уничтожать сорняк должны собственники, а на придомовых – управляющие компании. На Северной магистрали участились случаи зацепинга. Так недавно в Ивановской области на вагоне поезда Нерехта-Савина обнаружили двух подростков. Их поймали и передали полиции. Оказалось, что нарушители также разрисовали один из железнодорожных объектов станции Горина. РЖД призывает граждан не оставаться равнодушными к подобным случаям. Если вы заметили зацепера, незамедлительно сообщите об этом в правоохранительные органы или работникам железной дороги. Ивановцев в следующем году ожидает одна шестидневная рабочая неделя. Это следует из проекта производственного календаря, подготовленного Минтрудом. Согласно документу, работать 6 дней подряд предстоит с 15 по 20 февраля. В министерстве также отметили, что нерабочих дней будет 118, столько же, сколько и в этом году. Школьникам предложили разрешить пользоваться антистресс-наборами во время экзаменов. С такой инициативой выступили в Госдуме. По словам депутатов, период сдачи ЕГЭ остается одним из самых напряженных для выпускников и часто сопровождается сильным эмоциональным давлением. Парламентарии считают, что список разрешенных предметов можно расширить за счет простых вещей, которые помогают справляться с волнением. Также родителям на время экзаменов у детей предлагают предоставить оплачиваемый отпуск. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 73 рубля 52 копейки. Официальный курс евро 85 рублей 38 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 75%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 4 июня.
1: Год 1703.
2: Заложен домик Петра I, старейшее здание Санкт-Петербурга. Место для строительства было выбрано в тылу Петропавловской крепости так, чтобы из окон были видны стратегически важные объекты, водные просторы, окружающая местность и бастионы крепости. Домик строился из тесанных сосновых бревен на манер русской избы. Сени делят его на две части. Кроме этой особенности, а также дверей, украшенных орнаментальными металлическими накладками, типичных черт, присущих русской архитектуре 17 века, все в доме напоминает об увлечении царя голландской архитектурой. Так Петр, желая придать дому вид каменного строения, приказал стесать бревна и расписать их под красный кирпич, высокую крышу покрыть гонтом под черепицу, а непривычно большие окна сделать с мелкой расстекловкой. В домике отсутствовали печи и дымоходы, в которых не было необходимости, поскольку Петр жил в нем лишь в теплое время года. После постройки летнего и зимнего дворцов Петр более не жил в этом домике.
1: Год 1922.
2: Вышел первый номер юмористического журнала «Крокодил», который изначально был еженедельным иллюстрированным приложением к газете «Рабочий». С 13-го номера приложение стало журналом и стало называться «Крокодил». В журнале печатались поэт Владимир Маяковский, журналист Михаил Кольцов, писатели Валентин Катаев, Илья Ильф и Евгений Петров и многие другие сатирики. Журнал долгие годы оставался главным юмористическим журналом страны. Он бичевал империалистов, иностранных шпионов, вредителей, бракоделов, тунеядцев, недобросовестных работников сферы услуг, в общем, всех, кто мешал строительству социализма. К середине 1980-х годов тираж «Крокодила» достиг 5 миллионов экземпляров, однако спустя 10 лет он упал до 50 тысяч, и со временем журнал прекратил свое существование.
1: Год 1962.
2: На советские киноэкраны вышел первый номер сатирического киножурнала «Фити». Его обычно показывали в кинотеатрах перед началом демонстрации основного фильма. Сюжеты миниатюр, составляющих киножурнал, бичевали разнообразные недостатки советской общественной и частной жизни, разоблачали карьеристов, бюрократов и взяточников, высмеивали мещанство. Каждый его выпуск состоял из нескольких самостоятельных сюжетов – документальных, игровых, а также мультипликационных. В 1993 году выпуск киножурнала прекратился из-за нехватки средств.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
9: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
10: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
9: И можно заехать сразу?
10: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
11: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9-18. Акция до конца месяца.
12: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
13: Входные двери от 19 тысяч есть в ТМК на «Строителей» 76.
14: Любовь и
15: золото на Иваново-ФМ.
16: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
17: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
15: С бриллиантами.
16: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
3: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. С вами Иваново-ФМ.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Аналитики предупредили об опасности чехла для смартфона в жару. В жаркую погоду плотный чехол для смартфона особенно сильно мешает нормальному теплоотводу и может усиливать нагрев устройства. Об этом рассказали эксперты НТИ по новым материалам и технологиям. Сам по себе чехол не портит аккумулятор напрямую, но регулярный перегрев ускоряет износ батареи и в целом вреден для устройства, предупредили аналитики. По их словам, ухудшение состояния батареи и быстрый нагрев гаджета особенно ощутимы, когда смартфон находится на солнце, заряжается или сталкивается с высокой нагрузкой, например, при съемке видео, играх или использовании навигации. Специалисты посоветовали использовать в жаркую погоду тонкий чехол или вовсе от него отказаться. При сильном нагреве необходимо снимать защиту и убирать телефон из-под прямых солнечных лучей. Также грамотные люди рассказали, что если в одной комнате одновременно работают несколько гаджетов, включая, например, ноутбук, смартфон, умные часы и беспроводные наушники, то это может грозить неприятными последствиями. По их словам, устройства излучают электромагнитные волны на своих частотах. Эти волны складываются, производя новые частоты, что может привести к созданию паразитного сигнала. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Бетонстрой. Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
3: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в BossParts. Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. BossParts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. BossParts.ru.
5: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
6: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на строителей 76.
7: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
8: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15, в 5 минутах от кинотеатра «Современник».
9: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию, современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для Audi, Skoda, Volkswagen и ремонт в одном месте. На Куконковых 48. «ДАЗ Авто» 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный УАЗ «Патриот» поступит в продажу осенью. В руководстве Ульяновского завода подтвердили поставленные ранее планы. Напомним, обновление принесет «Патриоту» модернизированный бензиновый двигатель и новый турбодизель, а также новую механическую коробку передач и ряд других доработок. Аналогично обновятся пикап и профи. «Баик» расширит модельный ряд в России. Подробности пока неизвестны, но речь может идти о нескольких новых моделях. Выпускать их будут в России, чтобы добиться оптимальной цены. Сейчас в российской линейке «Баик» 5 моделей. Седан U5+, кроссоверы X55 и X75, внедорожники BJ40 и BJ60. ГАЗ представил новую платформу для «Газели». Она рассчитана на линейку грузовиков от 2,5 до 4,5 тонн. У новой платформы нет рамы, современная подвеска и самая низкая в классе погрузочная высота. На ней можно выпускать машины с традиционными двигателями, а можно электрические и гибридные. Отношение к современным турбомоторам у автовладельцев осторожное. Мол, они одноразовые, проходят 150 тысяч и разваливаются. То ли дело проверенные старые миллионники. Доля истины в этом есть. Ресурс современных моторов действительно меньше. Зато они динамичнее, экономичнее и экологичнее. И вполне способны пройти 300-400 тысяч. Главное – их правильно обслуживать. Как это делать, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
5: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bosparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bosparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bosparts.ru.
6: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
7: А что еще?
6: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
7: Выгодно.
6: Да, но предложение ограничено.
7: Бегу звонить.
6: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
8: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чиликово, УКН 13-233-50-363.
7: Любовь и...
9: золото на Иваново ФМ. С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
7: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
9: С бриллиантами.
10: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
11: Выгодно?
7: Да.
11: Где?
7: В высшей лиге.
12: Квас «Берендеевка» 2,5 литра, 169,90. Свинина тушеная «Берендеевка» 325 граммов, 199,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июня в высшей лиге.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин. Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам».
2: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
2: Российские авиакомпании с начала года стали вдвое чаще задерживать рейсы и в 4 раза чаще их отменять. Об этом пишет «Коммерсант». Зимой сбои в расписании были связаны с сильными снегопадами, а весной с отменами рейсов на Ближний Восток. С мая на работу аэропортов влияют временные ограничения из-за беспилотников. Перевозчики перестраивают расписание и объединяют рейсы, а часть компаний сообщает о росте расходов. На Северной магистрали участились случаи зацепинга. Так недавно в Ивановской области на вагоне поезда «Нерехта-Савина» обнаружили 2 подростков. Их поймали и передали полиции. Оказалось, что нарушители также разрисовали один из железнодорожных объектов станции Горина. РЖД призывает граждан не оставаться равнодушными к подобным случаям. Если вы заметили зацепера, незамедлительно сообщите об этом в правоохранительные органы или работникам железной дороги. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
3: Алло, страховой магазин. Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
4: Конечно. С расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
3: В офис надо приезжать?
4: Можно приехать. А можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
3: А в субботу?
4: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин. На Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
5: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
6: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
7: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
8: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит Союз 37, Рентген, Мистер Лис, Инферно. 6 июня клуб Веселый Джокер. Площадь Пушкина 7/2. 18+.
9: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
10: Окна, двери, потолки, расстрой.
11: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
10: Росстрой.
11: 57-71-17.
12: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Нужны окна на века? Беги на Строителей 76 в компанию ТМК.
14: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. С вами Иваново ФМ. Первое обслуживание.

0: Привет в обед.
1: Вот уж не знаю, друзья, убьет ли любовь мир. Мне все время почему-то казалось, что она его только спасает из раза в раз. Поэтому уж не знаю, насколько можно верить в такое специфическое пророчество от группы «Маши и Медведи». Я все-таки предпочту придерживаться прежней версии, чего и вам советую. 12:05 на студии.

Также в течение этого часа обратимся мы к нашей масштабной акции «Любовь и золото». Если вы слушаете Иваново FM как бы постоянно, да, а не так вот выборочно, то наверняка уже слышали, да, как мои дорогие коллеги Данил Раскатов, Лена Лебединская вовсю разыгрывают сертификаты на покупку ювелирных украшений. Ну а я что, серый, что ли, так вот, если подумать, да, почему одним все, а другим ничего? Мы тоже продолжаем в программе «Привет в обед» разыгрывать такие замечательные подарки. Сегодня позвоним одному из наших дорогих слушателей, которые оставляли заявку по QR-коду в группе ВКонтакте. Если это были вы, то готовьтесь и бойтесь. Мы вас обязательно найдем, вызвоним в эфир и поболтаем в течение этого часа. Ну а если заявку еще не оставляли, друзья, срочно в группу ВКонтакте переходите. Все условия розыгрыша проще некуда и приятнее некуда, кстати, тоже. Поэтому обязательно участвуйте. 8 июля будем подводить итоги. Очень хочется каждого из вас увидеть в числе финалистов. Сейчас слушаем группу «Ноль», куда без нее, в приятный и погожий летний день, а сразу после переходим к вашим сообщениям.

0: Цветочки. Привет в обед.
1: Цветочки, ягодки, шишечки, иголочки, все есть в песне о настоящем индейце в исполнении группы «Ноль». Прям какой-то недвусмысленный намек получается, друзья, на то, что можно уже и в лес ходить, да, по случаю там, потепления на улице. Но главное быть очень аккуратным. Первое сообщение прилетело в программе «Привет в обед» от Александра. Он пишет следующее. Доброго дня, Иванов ФМ. Боюсь озвучивать такие смелые мысли вслух, но неужели лето? Давайте послушаем мелодию сна «Casual». Ну, как интересно, мы сегодня нестандартно час музыкальных заявок начинаем. Надеюсь, Александр, что мысль эта будет как бы не такая смелая, а скорее больше верная, да? То есть не что-то такое экспериментальное, а что-то проверенное. Будем надеяться, что тепло останется с нами теперь до конца этого сезона. Остается только в это верить. Спасибо вам большое, что написали. Конечно, послушаем группу Casual прямо сейчас на 106.7. Специально для вас звучит мелодия сна.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
2: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
1: И можно заехать сразу?
2: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
3: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
4: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
5: Внимание, внимание. Внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
6: Акция до конца месяца.
7: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
8: Окна, мебель, двери, все, что нужно есть. Приходи в ТМК на Строителей 76.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
9: Еще немного и искусственный интеллект поглотит радио.
10: А пока он захватил только один час. Час приветов и поздравлений на Иваново FM.
11: Подписывайся на группу Иваново FM ВКонтакте и жди поздравления в свой день рождения.
10: Либо пиши в Телеграм Иваново FM или в ВК, кого хочешь поздравить, и пусть поздравления ждет он.
11: В роли поздравляющего неотразимый Анатолий, созданный волей искусственного интеллекта. Посмотрим, на что он способен.
10: Привет в обед. Каждый будний день с 12 до 13.00 на Иваново FM. Все подробности в ВК и по телефону 901-501.
12: Уважаемый Семен Хлебников, Иваново FM поздравляет вас. Лето только разгоняется, и кажется, погода наконец взяла себя в руки, вроде нормализуется. А это значит, что можно осуществлять много планов. Желаем вам, чтобы ваша фамилия работала как магнит на все теплое и вкусное. Душевные компании и никакого черствого настроения.
0: Слушайте Иваново FM.

0: «Привет в обед».
1: Продолжаем делиться хорошим настроением, слушать любимые песни в программе «Привет в обед» на Иваново FM. К микрофону я вернулся, друзья, с еще одним сообщением от вас, пишет Сергей. Добрый летний день, Иваново FM и поклонники данной радиостанции. Слышите, поклонники, это про вас, Сергей говорит. Кстати, сегодня день любителей лета, и вроде как погода, к счастью, пока радует, но возможен дождь. Также сегодня день борьбы с кариесом, что тоже немаловажно. Всем привет, всем хорошего настроения, удачи в текущем розыгрыше. Давайте послушаем. Слушаем ария «Штиль». Сергей, ну, хватит уже ходить вокруг да около. Ну, признайтесь вы нам просто, что вот вы работаете в каком-то министерстве, которое занимается утверждением праздников. Вы нам все время такие поводы для хорошего настроения подкидываете, что любо-дорого читать просто. День любителей лета, как можно к нему плохо относиться? Спасибо вам большое, что написали. К вашему пожеланию хорошего настроения я присоединяюсь. Удачи в текущем розыгрыше. Кстати, друзья, пригодится тем, кто оставлял для нас заявку на участие, поскольку вот сразу после песни, которую попросил поставить Сергей, мы, в частности, я позвоню кому-то из вас и выйду вместе с вами в эфир, чтобы порадовать вас подарком. Так что, если уж вы оставляли нам номер телефона, будьте готовы, что мы этим все непременно воспользуемся. «Штиль», конечно же, ставлю для вас, Сергей, в эфирной сетке. Вот уже лежит эта замечательная песня. Слушаем прямо сейчас на Иваново FM. Пока, друзья, напомню, что спонсор нашего розыгрыша, нашей акции «Ювелирная улица Приволжска». Уникальное место, где воплощаются самые интересные ювелирные мечты. Это не просто торговая улица, а настоящий центр притяжения для ценителей драгоценных изделий со всех уголков нашей страны. «Ювелирная улица Приволжска», «Диамант», «Золотой стиль», «Соколов», «Город Приволжск», улица «Фабричная», дом 9, и «Новиков», город Приволжск, улица «Фабричная», дом 10.

0: Любовь и
1: золото на Иваново ФМ.
2: Вот море, о котором пела нам недавно группа Ария, может хранить молчание сколько угодно, друзья. Мы молчать не будем ни в коем случае. Нужно, поскольку, да, разыграть сертификат на покупку ювелирных украшений, вручить его вам, порадовать в будний день. Мне кажется, такую возможность упускать просто нельзя. Дозвонился я до одной из наших участниц. Прямо сейчас на линии со мной Надежда. Надежда, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Как у вас с настроением сегодня? Рассказывайте срочно.
3: Замечательное настроение.
2: Вот это хорошо, это хорошо. Я думаю, погода не последнюю роль сыграла в этом настроении. Ну и, конечно, наш звонок, я думаю, тоже явно не огорчил.
3: Конечно.
2: Вот, да, это хорошо, это приятно знать. Ну что, готовы ли вы прямо сейчас в прямом эфире признаться в любви?
3: Да, готова. Тем более мой муж меня сейчас слушает.
2: О, как замечательно. Прямо все, вот прямо карты сложились. Как хорошо, да, что на вас сегодня вот генератор случайных чисел указал. Ну, Надежда, если вы готовы, тогда я вас больше не перебиваю. Слушаем вас.
3: Хорошо. Я хотела бы признаться в любви своему дорогому мужу. Мы уже много лет вместе. Я его очень люблю, ценю, уважаю. И что мне больше всего в нем нравится... Он поддерживает все мои безумные идеи. Всегда за меня. Никогда не ругаемся. У нас 5 замечательных деток.
2: Как же это приятно вот слышать вот эту фразу, да, поддерживать любые мои безумные идеи. Это на самом деле большая удача, Надежда, и я искренне рад, что у вас так все замечательно сложилось. Ну, 5 деток, это конечно, вы просто за двоих поработали, я хочу сказать. Это почетно, это почетно. Я уверен, что супруг ваш замечательный просто растаял сейчас у приемника, у которого он нас слушает. И это замечательно. Мы вам вручаем сертификат на 3000 рублей на покупку ювелирных украшений в сети магазинов ювелирных. Улица Приволжская. И еще.
3: Спасибо большое.
2: И еще, да, это не все бонусы, да, которые вы получаете за такое прекрасное признание в любви. 8 июля, в День любви, семьи и верности, мы разыграем золотые серьги с бриллиантами. Вы, поскольку поучаствовали в ежедневном нашем розыгрыше, становитесь автоматически финалистом, то есть мы ваше имя и номер телефона распечатаем на красивой бумажке, загрузим в лототрон, и, как знать, может быть, счастливые наши руки вытянут именно вас 8 июля. Поэтому обязательно эфир слушайте с 12 до 13.00. Как знаете, все шансы победить у вас имеются.
3: Обязательно будем слушать. Спасибо большое. Надеемся на удачу.
2: Вот надеемся. Вот это правильно. Правильно. Надеяться на удачу нужно. Все, Надежда, больше вас не отвлекаю. Спасибо еще раз большое за ваш звонок. До свидания. Хорошего вам дня.
3: И вам хорошего дня. До свидания.
2: Вот так вот, друзья, каждый день продолжаете вы удивлять всю нашу команду своими замечательными, приятными словами, адресованными близким людям. Мы продолжим играть и дальше. Между прочим, кстати, я считаю очень важно напомнить, друзья, что розыгрыш у нас проходит не только с 12 до 13.00, а в течение всего дня, да-да. Так что, если вам не позвонили в программе «Привет в обед», вы ни в коем случае не отчаивайтесь, потому что до вас обязательно дозвонятся в течение остального дня. Еще напомню, что спонсор подарков и спонсор нашей акции — ювелирная улица Приволжская. Место, где огромный выбор украшений с разнообразными вставками. От благородных сапфиров и рубинов до элегантных топазов и аметистов.

0: привет в обед.
1: И дачу, маму, и билеты, о которых пели нам Animal Jazz только что, пережить вполне себе можно. Мы даже хорошей погоды дождались после недельных похолоданий, друзья. Так что все остальные проблемы однозначно нипочем. Продолжаем делиться хорошим настроением в программе «Привет в обед» на Иваново FM. Пишет Сергей. Привет кайфовому радио и всем радиослушателям. У нас ливень прошел, солнышко выползло, на улице класс. Жаль, что на работе. Давайте послушаем «Афинаж, котик», пожалуйста. Кайфовое радио — это мы, да. Это про нас, Сергей, абсолютно верно вы подметили. Погода на улице действительно замечательная. Ну а чего вы сидите в самом деле? Если просто много дел, тогда понятно. А если можно что-нибудь отложить, так вы в обед выйдете и немножко прогуляетесь. Мне кажется, в такую погоду только поможет в дальнейшей продуктивности. Спасибо вам большое, что написали. Послушаем по вашему заказу группу «Афинаж». Как будто бы давно они не отмечались у нас в программе, что очень жаль. Песня «Котик» прозвучит специально для вас на 106.7 уже совсем скоро. А я не устану напоминать, друзья, что вообще-то до 8 июля на нашей станции проходит замечательная акция «Любовь и золото». Вот совсем недавно, буквально 10 минут назад, мы разыграли в прямом эфире сертификат на 3000 рублей. Получила его наша замечательная, дорогая слушательница. И она не только получила сертификат, но еще и стала финалистом. И 8 июля в числе прочих финалистов будет бороться за главный приз — золотые серьги с бриллиантами. Мне кажется, друзья, что это очень солидный подарок, который порадует любого, и при этом условия для участия в акции достаточно простые. Поэтому отправляю вас в очередной раз в нашу группу ВКонтакте или в телеграм-канал Иваново FM. Там вы найдете пост, в посте найдете QR-код, а если перейдете по QR-коду, попадете на форму, где нужно будет просто оставить ваше имя и номер телефона, чтобы мы смогли до вас дозвониться. Звоним не только в течение программы «Привет в обед», но и в течение целого дня. Поэтому, друзья, ждите, чтобы выйти с нами на связь и получить замечательный подарок.

0: Реклама на Иваново FM. Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
1: Бензопилы «Вилартек». Точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек». Для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам». Уверенность в каждом выборе.
2: Каникулы без гаджетов. Детский клуб «Дорсо Kids — это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб «Дорсо Kids» на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
3: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
4: Любовь и... золото на Иваново-ФМ.
5: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
6: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
4: с бриллиантами.
5: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
1: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают «Бегам».
7: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
8: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
9: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
8: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время – набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
12: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт «Виктории». Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
13: А сейчас поздравления от нашего блестящего Анатолия. Посмотрим, у кого из подписчиков группы ВК «Иваново FM» сегодня день рождения.
14: Уважаемый Денис Журихин, команда «Иваново FM» от всей души поздравляет вас. Погода вроде успокоилась, солнце выглядывает все смелее, время осуществлять много планов. Желаем вам, чтобы ваш задор помог вам покорить все вершины. Пусть лето будет щедрым на приятные сюрпризы, а вдохновение не покидает вас даже в пасмурный час.
0: С вами Иваново FM, первое областное радио.

0: «Привет в обед».
1: Завершаем программу «Привет в обед» на Иваново ФМ на сегодня, друзья, лишь для того, чтобы вернуться завтра в 12.00 ровно на той же самой волне 106.7. Будем слушать ваши любимые песни и делиться вашими сообщениями. Не только, кстати, приветы и поздравления, заявленные в нашей завтрашней программе, еще и признание в любви, конечно же, поскольку идет в самом разгаре наша масштабная акция «Любовь и золото», друзья. До 8 июля разыгрываем 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений от ювелирной улицы Приволжска. Вы точно найдете этому сертификату применение, потому что на ювелирной улице Приволжска роскошная коллекция изделий с бриллиантами. Каждое украшение – это сочетание безупречного качества и утонченного дизайна. Изысканные цепи и браслеты в ассортименте представлены модели для любого стиля, от сдержанной классики до смелых современных решений. Напоминаю также, что для участия в акции необходимо отправиться либо к нам в телеграм-канал Иваново ФМ, либо в группу ВКонтакте Иваново ФМ, найти там пост с QR-кодом, я уверен, вы его не пропустите, перейти по этому QR-коду, зарегистрироваться в нашей форме, оставить имя, фамилию, контактный телефон, чтобы мы могли вам позвонить, и, кстати говоря, не только в программе «Привет, обед», но и в течение всего эфирного дня. Мы вам звоним, вы признаетесь в любви, получаете очень классный подарок, сертификат, и также автоматически становитесь участниками финального розыгрыша золотых сережек с бриллиантами, которые мы разыграем 8 июля в День любви, семьи и верности. Понимаете ли, каждый, кто выигрывает ежедневный приз, становится финалистом. Поэтому, друзья, шансы очень велики. Я вам крайне рекомендую поучаствовать. У микрофона с вами сегодня был я, Кирилл Горохов. Желаю вам замечательного дня, отличного настроения. Услышимся на Иваново ФМ уже совсем скоро. А сейчас пока.

0: Час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановский союз «Автодор-центр» выплатил более 10 миллионов долга своим сотрудникам. Как сообщает прокуратура, в апреле компания не выдала зарплату более чем 300 работникам. Стражи закона потребовали от директора организации немедленно погасить долги. Было возбуждено административное дело. Этих мер оказалось достаточно, деньги людям сразу же перечислили. Добавим, ранее руководителя дорожной фирмы оштрафовали за плохое содержание нескольких дорог в Ивановской области. Мошенники обновили схему с заменой домофона, найдя способ сделать первый контакт с потенциальной жертвой более правдоподобным. По информации МВД, в одном из зафиксированных случаев россиянину через мессенджер позвонила женщина, представившаяся соседкой-пенсионеркой. Она сообщила, что скоро в доме поменяют домофон, и предупредила, что на смартфон собеседника должен поступить технический код, который необходимо сверить с ее сообщением. После того, как мужчина продиктовал цифры, ему начали поступать уведомления о взломе госуслуг, а также угрозы оформления доверенностей и хищения денег. В Гавриловом Посаде открыли обновленный городской сад. Теперь это не заросший парк, а комфортное место для отдыха на свежем воздухе. Благодаря гранту всероссийского конкурса там появились площадки для баскетбола и волейбола, тренажеры, пешеходные дорожки и лавочки. Также в саду сохранили легендарную скульптуру слона. Напомним, на госуслугах до 12 июня идет голосование за объекты, которые будут благоустраивать в следующем году. Ранние арбузы могут вызывать у человека симптомы отравления. Особенно опасны они для пожилых людей и детей. Все дело в том, что июньские ягоды часто перенасыщены нитратными удобрениями. Их избыток может вызвать тошноту, головокружение и посинение кожи. По словам врачей, для снижения риска рекомендуется ограничивать потребление ранних плодов и покупать арбузы, начиная с августа. Также эксперты советуют тщательно мыть их с мылом под проточной водой. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 73 рубля 52 копейки. Официальный курс евро 85 рублей 38 копеек.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 4 июня.
1: Год 1703.
2: Заложен домик Петра I, старейшее здание Санкт-Петербурга. Место для строительства было выбрано в тылу Петропавловской крепости так, чтобы из окон были видны стратегически важные объекты, водные просторы, окружающая местность и бастионы крепости. Домик строился из тесанных сосновых бревен на манер русской избы. Сени делят его на две части. Кроме этой особенности, а также дверей, украшенных орнаментальными металлическими накладками, типичных черт, присущих русской архитектуре 17 века, все в доме напоминает об увлечении царя голландской архитектурой. Так Петр, желая придать дому вид каменного строения, приказал стесать бревна и расписать их под красный кирпич, высокую крышу покрыть гонтом под черепицу, а непривычно большие окна сделать с мелкой расстекловкой. В домике отсутствовали печи и дымоходы, в которых не было необходимости, поскольку Петр жил в нем лишь в теплое время года. После постройки летнего и зимнего дворцов Петр более не жил в этом домике.
1: Год 1922.
2: Вышел первый номер юмористического журнала «Крокодил», который изначально был еженедельным иллюстрированным приложением к газете «Рабочий». С 13-го номера приложение стало журналом и стало называться «Крокодил». В журнале печатались поэт Владимир Маяковский, журналист Михаил Кольцов, писатели Валентин Катаев, Илья Ильф и Евгений Петров и многие другие сатирики. Журнал долгие годы оставался главным юмористическим журналом страны. Он бичевал империалистов, иностранных шпионов, вредителей, крокодилов, тунеядцев, недобросовестных работников сферы услуг, в общем, всех, кто мешал строительству социализма. К середине 1980-х годов тираж «Крокодила» достиг 5 миллионов экземпляров, однако спустя 10 лет он упал до 50 тысяч, и со временем журнал прекратил свое существование.
1: Год 1962.
2: На советские киноэкраны вышел первый номер сатирического киножурнала «Фити». Его обычно показывали в кинотеатрах перед началом демонстрации основного фильма. Сюжеты миниатюр, составляющих киножурнал, бичевали разнообразные недостатки советской общественной и частной жизни, разоблачали карьеристов, бюрократов и взяточников, высмеивали мещанство. Каждый его выпуск состоял из нескольких самостоятельных сюжетов – документальных, игровых, а также мультипликационных. В 1993 году выпуск киножурнала прекратился из-за нехватки средств.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
9: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: Голос утренний диван. Владимирская область, село Чириково. УКН 13-233-00-263.
11: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». События всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт, лектории. Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти и главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
12: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают бегам.
13: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
14: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
15: А что еще?
14: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
15: Выгодно.
14: Да, но предложение ограничено.
15: Бегу звонить.
14: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
16: Внимание, внимание. Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Танк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Танк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Танк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
17: Акция до конца месяца.
18: Выгодно?
19: Да!
18: Где?
19: В высшей лиге.
20: Квас «Берендеевка» 2,5 литра, 169,90. Свинина тушеная «Берендеевка» 325 граммов, 199,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июня в высшей лиге.
21: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: на Иваново FM. Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
4: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
5: Каникулы без гаджетов. Детский клуб «Дорсо Kids» – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб «Дорсо Kids» – на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids, дети.
6: Лето впереди, а значит, самое время для ярких путешествий и новых маршрутов. Надежным спутником в любой поездке станет Havail Pro. Автомобиль, которому нипочем дальние расстояния и спонтанные приключения. Встречайте живописные закаты. Наслаждайтесь любимыми треками со встроенной Яндекс.Музыкой и ощущайте настоящий комфорт в каждой поездке с Havail Pro. Пройдите тест-драйв в официальном дилерском центре «Автоэкспресс» «Havail Pro» по адресу Иваново, деревня Калинова, улица Садовая, 5А, телефон 93-88-88.
7: Возрастное ограничение старше 18 лет.
8: Не упусти выгоду с ТМК. Только до конца месяца скидка на окна 50%. Успей купить! На улице Строителей, 76.
9: Имплантация зубов от хороших докторов.
10: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: Любовь и... золото на Иваново ФМ.
12: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
13: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
14: С бриллиантами.
12: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Аналитики предупредили об опасности чехла для смартфона в жару. В жаркую погоду плотный чехол для смартфона особенно сильно мешает нормальному теплоотводу и может усиливать нагрев устройства. Об этом рассказали эксперты НТИ по новым материалам и технологиям. Сам по себе чехол не портит аккумулятор напрямую, но регулярный перегрев ускоряет износ батареи и в целом вреден для устройства, предупредили аналитики. По их словам, ухудшение состояния батареи и быстрый нагрев гаджета особенно ощутимы, когда смартфон находится на солнце, заряжается или сталкивается с высокой нагрузкой, например, при съемке видео, играх или использовании навигации. Специалисты посоветовали использовать в жаркую погоду тонкий чехол или вовсе от него отказаться. При сильном нагреве необходимо снимать защиту и убирать телефон из-под прямых солнечных лучей. Также грамотные люди рассказали, что если в одной комнате одновременно работают несколько гаджетов, включая, например, ноутбук, смартфон, умные часы и беспроводные наушники, то это может грозить неприятными последствиями. По их словам, устройства излучают электромагнитные волны на своих частотах. Эти волны складываются, производя новые частоты, что может привести к созданию паразитного сигнала. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
3: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
2: И можно заехать сразу?
3: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
1: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9-18. Акция до конца месяца.
4: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
5: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт «Виктории». Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
6: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Выгодно?
8: Да.
7: Где?
8: В высшей лиге.
7: Квас «Берендеевка» 2,5 литра. 169,90. Свинина тушеная «Берендеевка» 325 граммов, 199,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июня в высшей лиге.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: слушаете Иваново FM, первое областное радио.
1: Если друг

0: «Золото» на Иваново-ФМ.
1: Добрый день, в студии Данила Раскатов. Наша суперакция «Любовь и золото» продолжается. Звоним участнику. Здравствуйте, готовы признаться в любви?
2: Здравствуйте, меня зовут Елена, и я хочу признаться в любви своей дочери. Мне безумно повезло в этой жизни, ведь у меня самая лучшая дочь на свете. Я очень благодарна ей за доброту, за искренность, за отношения. Она самый замечательный человек. Я ей очень горжусь и безумно люблю.
1: Принято. Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами. Его мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу Иваново-ФМ ВКонтакте, регистрируйтесь по QR-коду на макете розыгрыша и присоединяйтесь к нашему летнему интерактиву.
3: Любовь и
0: золото на Иваново-ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

0: Спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для «Ауди», «Шкода», «Фольксваген» и ремонт в одном месте. На Куконковых, 48. «ДАЗ Авто», 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный УАЗ «Патриот» поступит в продажу осенью. В руководстве Ульяновского завода подтвердили поставленные ранее планы. Напомним, обновление принесет «Патриоту» модернизированный бензиновый двигатель и новый турбодизель, а также новую механическую коробку передач и ряд других доработок. Аналогично обновятся пикап и профи. «Баик» расширит модельный ряд в России. Подробности пока неизвестны, но речь может идти о нескольких новых моделях. Выпускать их будут в России, чтобы добиться оптимальной цены. Сейчас в российской линейке «Баик» 5 моделей. Седан U5+, кроссоверы X55 и X75, внедорожники BJ40 и BJ60. ГАЗ представил новую платформу для «Газели». Она рассчитана на линейку грузовиков от 2,5 до 4,5 тонн. У новой платформы нет рамы, современная подвеска и самая низкая в классе погрузочная высота. На ней можно выпускать машины с традиционными двигателями, а можно электрические и гибридные. Отношение к современным турбомоторам у автовладельцев осторожное. Мол, они одноразовые, проходят 150 тысяч и разваливаются. То ли дело проверенные старые миллионники. Доля истины в этом есть. Ресурс современных моторов действительно меньше. Зато они динамичнее, экономичнее и экологичнее. И вполне способны пройти 300-400 тысяч. Главное, их правильно обслуживать. Как это делать, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на «Боспартс.ру», заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. «Боспартс.ру» – запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. «Боспартс.ру».
6: Окна, двери, потолки, расстрой.
7: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
6: Росстрой.
7: 57-71-17.
8: Газпром газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно. Проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
9: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
10: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компании. Концерт, виктории, сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь, бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
11: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
12: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
11: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Любовь и...
10: золото на Иваново-ФМ. С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
13: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
10: С бриллиантами! Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
14: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: работе. С вами Иванова ФМ.
1: Кто проклял эту землю?

0: Каждые 3 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановский союз «Автодор-центр» выплатил более 10 миллионов долга своим сотрудникам. Как сообщает прокуратура, в апреле компания не выдала зарплату более чем 300 работникам. Стражи закона потребовали от директора организации немедленно погасить долги. Было возбуждено административное дело. Этих мер оказалось достаточно, деньги людям сразу же перечислили. Добавим, ранее руководителя дорожной фирмы оштрафовали за плохое содержание нескольких дорог в Ивановской области. Мошенники обновили схему с заменой домофона, найдя способ сделать первый контакт с потенциальной жертвой более правдоподобным. По информации МВД, в одном из зафиксированных случаев россиянину через мессенджер позвонила женщина, представившаяся соседкой-пенсионеркой. Она сообщила, что скоро в доме поменяют домофон, и предупредила, что на смартфон собеседника должен поступить технический код, который необходимо сверить с ее сообщением. После того, как мужчина продиктовал цифры, ему начали поступать уведомления о взломе госуслуг, а также угрозы оформления доверенностей и хищения денег. В Гавриловом Посаде открыли обновленный городской сад. Теперь это не заросший парк, а комфортное место для отдыха на свежем воздухе. Благодаря гранту всероссийского конкурса там появились площадки для баскетбола и волейбола, тренажеры, пешеходные дорожки и лавочки. Также в саду сохранили легендарную скульптуру слона. Напомним, на госуслугах до 12 июня идет голосование за объекты, которые будут благоустраивать в следующем году. Ранние арбузы могут вызывать у человека симптомы отравления. Особенно опасны они для пожилых людей и детей. Все дело в том, что июньские ягоды часто перенасыщены нитратными удобрениями. Их избыток может вызвать тошноту, головокружение и посинение кожи. По словам врачей, для снижения риска рекомендуется ограничивать потребление ранних плодов и покупать арбузы, начиная с августа. Также эксперты советуют тщательно мыть их с мылом под проточной водой. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 73 рубля 52 копейки. Официальный курс евро 85 рублей 38 копеек.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин. Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам».
2: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
2: Средний размер автокредита в России вырос почти до 1,5 миллиона рублей. По данным Национального бюро кредитных историй, в апреле он составил 1 480 000. Почти на 18% больше, чем год назад. Самые крупные кредиты на покупку машины оформляют в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. При этом число выданных автокредитов за месяц сократилось почти на 10%. В бюро связывают невысокий спрос с дорогими автомобилями, высокими ставками и повышением утильсбора. В России разработают законопроект о повышенной ответственности родителей за нарушение правил дорожного движения детьми. Подготовить документ до 2027 года должны МВД и Минюст, пишет парламентская газета. Сейчас родители, в зависимости от возраста ребенка, могут выплачивать штрафы за его нарушение или возмещать причиненный ущерб. Новые меры предусмотрены стратегией правительства на фоне роста числа аварий с участием несовершеннолетних водителей. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
3: Алло, страховой магазин. Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
4: Конечно. С расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
3: В офис надо приезжать?
4: Можно приехать. А можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
3: А в субботу?
4: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин. На Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
5: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
6: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт, виктории, сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
7: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
8: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
9: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
10: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
11: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
12: «Мясной гурман».
13: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» — крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» — качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
14: Каникулы без гаджетов. Детский клуб «Дорсо Kids» — это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена — уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб «Дорсо Kids» на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
15: Пора менять дверь.
16: А в ТМК есть трейд-ин. Заберем старую дверь в счет новой. Только на улице Строителей 76.
17: Любовь и...
18: золото на Иваново-ФМ.
19: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
1: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
18: С бриллиантами.
19: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
5: Выгодно?
10: Да.
5: Где?
10: В высшей лиге.
5: Квас «Берендеевка» 2,5 литра – 169,90. Свинина тушеная «Берендеевка» 325 граммов – 199,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июня в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути. пяти. С вами Иваново ФМ.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 4 июня.
1: Год 1703.
2: Заложен домик Петра I, старейшее здание Санкт-Петербурга. Место для строительства было выбрано в тылу Петропавловской крепости так, чтобы из окон были видны стратегически важные объекты, водные просторы, окружающая местность и бастионы крепости. Домик строился из тесанных сосновых бревен на манер русской избы. Сени делят его на две части. Кроме этой особенности, а также дверей, украшенных орнаментальными металлическими накладками, типичных черт, присущих русской архитектуре 17 века, все в доме напоминает об увлечении царя голландской архитектурой. Так Петр, желая придать дому вид каменного строения, приказал стесать бревна и расписать их под красный кирпич, высокую крышу покрыть гонтом под черепицу, а непривычно большие окна сделать с мелкой расстекловкой. В домике отсутствовали печи и дымоходы, в которых не было необходимости, поскольку Петр жил в нем лишь в теплое время года. После постройки летнего и зимнего дворцов Петр более не жил в этом домике.
1: Год 1922.
2: Вышел первый номер юмористического журнала «Крокодил», который изначально был еженедельным иллюстрированным приложением к газете «Рабочий». С 13-го номера приложение стало журналом и стало называться «Крокодил». В журнале печатались поэт Владимир Маяковский, журналист Михаил Кольцов, писатели Валентин Катаев, Илья Ильф и Евгений Петров и многие другие сатирики. Журнал долгие годы оставался главным юмористическим журналом страны. Он бичевал империалистов, иностранных шпионов, вредителей, брокоделов, тунеядцев, недобросовестных работников сферы услуг, в общем, всех, кто мешал строительству социализма. К середине 1980-х годов тираж «Крокодила» достиг 5 миллионов экземпляров, однако спустя 10 лет он упал до 50 тысяч, и со временем журнал прекратил свое существование.
1: Год 1962.
2: На советские киноэкраны вышел первый номер сатирического киножурнала «Фити». Его обычно показывали в кинотеатрах перед началом демонстрации основного фильма. Сюжеты миниатюр, составляющих киножурнал, бичевали разнообразные недостатки советской общественной и частной жизни, разоблачали карьеристов, бюрократов и взяточников, высмеивали мещанство. Каждый его выпуск состоял из нескольких самостоятельных сюжетов – документальных, игровых, а также мультипликационных. В 1993 году выпуск киножурнала прекратился из-за нехватки средств.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: «Бетонстрой». Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
5: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bosparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. «Боспартс.ру». Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. «Боспартс.ру».
6: Имплантация зубов от хороших докторов.
7: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Входные двери от 19 тысяч есть. В ТМК на «Строителей» 76.
9: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
10: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
12: Госудоцветить Вала. Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13-233-00-263.
13: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
14: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

С вами Иваново FM. В Иванове 4 часа дня.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Аналитики предупредили об опасности чехла для смартфона в жару. В жаркую погоду плотный чехол для смартфона особенно сильно мешает нормальному теплоотводу и может усиливать нагрев устройства. Об этом рассказали эксперты НТИ по новым материалам и технологиям. Сам по себе чехол не портит аккумулятор напрямую, но регулярный перегрев ускоряет износ батареи и в целом вреден для устройства, предупредили аналитики. По их словам, ухудшение состояния батареи и быстрый нагрев гаджета особенно ощутимы, когда смартфон находится на солнце, заряжается или сталкивается с высокой нагрузкой, например, при съемке видео, играх или использовании навигации. Специалисты посоветовали использовать в жаркую погоду тонкий чехол или вовсе от него отказаться. При сильном нагреве необходимо снимать защиту и убирать телефон из-под прямых солнечных лучей. Также грамотные люди рассказали, что если в одной комнате одновременно работают несколько гаджетов, включая, например, ноутбук, смартфон, умные часы и беспроводные наушники, то это может грозить неприятными последствиями. По их словам, устройства излучают электромагнитные волны на своих частотах. Эти волны складываются, производя новые частоты, что может привести к созданию паразитного сигнала. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
4: А что еще?
3: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
4: Выгодно.
3: Да, но предложение ограничено.
4: Бегу звонить.
3: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
5: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
6: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт «Викторий». Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
7: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
8: Неожиданно, также неожиданно, на проезжую часть может выбежать ребенок. Дети в силу возраста не могут в полной мере отвечать за свои поступки. Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, особенно проезжая мимо образовательных организаций, остановочных павильонов и пешеходных переходов. Снижайте скорость.
9: Любовь и...
10: Золото на Иваново ФМ.
11: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
12: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
10: С бриллиантами.
11: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
13: Выгодно?
14: Да.
13: Где?
14: В высшей лиге.
15: Квас «Берендеевка» 2,5 литра – 169,90. Свинина тушеная «Берендеевка» 325 граммов – 199,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июня в высшей лиге.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье.

Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: золото на Иваново-ФМ.
1: Всем добрый день. В студии Елена Лебединская. Попробуем дозвониться очередному участнику. Алло, как вас зовут? Готовы прямо сейчас признаться в любви?
2: Здравствуйте. Меня зовут Лена Кулябина, и я хочу признаться в любви своему мужу Кулябину Виктору. Батюха, мы тебя с дочкой Танюшкой очень сильно любим. Мы с тобой как за каменной стеной. Спасибо судьбе, что она нас свела 14 лет назад вместе.
1: Как приятно и романтично. Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами, которые мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу ВК Иваново-ФМ, регистрируйтесь по QR-коду и участвуйте в нашем грандиозном розыгрыше призов.
3: Любовь и
0: золото на Иваново-ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

0: Спонсор рубрики — компания DAS Auto ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. DAS Auto поможет всегда. Огромный выбор запчастей для Audi, Skoda, Volkswagen и ремонт в одном месте. На Куконковых 48. DAS Auto. 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный УАЗ «Патриот» поступит в продажу осенью. В руководстве Ульяновского завода подтвердили поставленные ранее планы. Напомним, обновление принесет «Патриоту» модернизированный бензиновый двигатель и новый турбодизель, а также новую механическую коробку передач и ряд других доработок. Аналогично обновятся пикап и профи. Байк расширит модельный ряд в России. Подробности пока неизвестны, но речь может идти о нескольких новых моделях. Выпускать их будут в России, чтобы добиться оптимальной цены. Сейчас в российской линейке Байк 5 моделей. Седан U5+, кроссоверы X55 и X75, внедорожники BJ40 и BJ60. ГАЗ представил новую платформу для «Газели». Она рассчитана на линейку грузовиков от 2,5 до 4,5 тонн. У новой платформы нет рамы, современная подвеска и самая низкая в классе погрузочная высота. На ней можно выпускать машины с традиционными двигателями, а можно электрические и гибридные. Отношение к современным турбомоторам у автовладельцев осторожное. Мол, они одноразовые, проходят 150 тысяч и разваливаются. То ли дело проверенные старые миллионники. Доля истины в этом есть. Ресурс современных моторов действительно меньше. Зато они динамичнее, экономичнее и экологичнее. И вполне способны пройти 300-400 тысяч. Главное – их правильно обслуживать. Как это делать, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступят «Союз 37», «Дрингент», «Мистер Лис», «Инферно». 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
5: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
6: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
8: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
7: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт, лекторий. Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
9: Наркотики стали главной проблемой? Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28 00 66. 28 00 66.
10: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
11: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию, современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Выгодно?
13: Да.
12: Где?
13: В высшей лиге.
12: Окорок свиной 299,90. Перец красный 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 28 мая по 3 июня. В высшей лиге.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: каждые 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановские власти усилят контроль за детским питанием в школах. В правительстве обозначили основные проблемы в этой сфере. Среди них низкое качество продуктов. При проверках нередко находят еду с истекшим сроком годности и нарушенными условиями хранения. Также во многих учреждениях сильно изношена инфраструктура столовых. Они нуждаются в ремонте, замене оборудования и мебели. Ситуация усугубляется кадровым голодом. В пищеблоки практически не приходят молодые квалифицированные специалисты. Принятая программа на 2026-30 годы направлена на устранение этих недостатков. В России планируют усилить борьбу с объявлениями о продаже поддельных водительских прав и медицинских справок. Как пишет РИА Новости, власти хотят упростить блокировку таких материалов в интернете. Новые меры могут заработать уже в следующем году. Под ограничения также могут попасть предложения о быстром получении прав и сомнительной помощи с госуслугами, связанными с ПДД. Кроме того, рассматривается возможность блокировки контента, который открыто пропагандирует грубые нарушения правил дорожного движения. Библиотекарь из Ивановской области удостоена награды Минкультуры за сохранение и возрождение традиций. Ольга Шишкина почти 30 лет назад создала необычный проект – театр книги «Карноватка». Сегодня в его репертуаре более 50 просветительских программ для детей и взрослых, объединяющих литературу, музыку и фольклор. Они позволяют глубже узнать историю родного края и приобщиться к отечественной культуре. Россияне рассказали о самых раздражающих финансовых привычках. По данным опроса, на который ссылается газета «Ру», почти четверть респондентов не понимают покупку дорогих гаджетов и брендовых вещей в кредит или на последние деньги. Еще 20% раздражает чрезмерная экономия, когда человек отказывает себе даже в необходимом. А 17% назвали неприятной привычку жить одним днем, быстро тратить зарплату и потом занимать до следующей. При этом многие признались, что и сами бывают недовольны своим поведением с деньгами. Чаще всего речь идет об эмоциональных покупках и тратах на фоне стресса.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 73 рубля 52 копейки. Официальный курс евро 85 рублей 38 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 73%, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Мити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
4: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент – Profi Power. Это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
5: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
6: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка. Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265.
7: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Владимирская область, село Чирикова, УКН 12-233-00-263.
9: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
10: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
11: Лето впереди, а значит, самое время для ярких путешествий и новых маршрутов. Надежным спутником в любой поездке станет Havail Pro. Автомобиль, которому нипочем дальние расстояния и спонтанные приключения. Встречайте живописные закаты. Наслаждайтесь любимыми треками со встроенной Яндекс.Музыкой и ощущайте настоящий комфорт в каждой поездке с Havail Pro. Пройдите тест-драйв в официальном дилерском центре Автоэкспресс Havail Pro по адресу Иваново, деревня Калинова, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
12: Возрастное ограничение старше 18 лет.
13: Окей, каждый день с выгодой. Масло сливочное «Вкуснотеево» 82,5%, 340 граммов, 359,99 с 4 по 17 июня. Окей. Подробности на Окмаркет.ру.
14: Бигам для вас! Бензопила «Эдон» 3,3 лошадиных силы с шиной 40 сантиметров, 3950 рублей. Бигам!
5: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Говорит и показывает.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин. Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам».
2: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
2: Средний размер автокредита в России вырос почти до 1,5 миллиона рублей. По данным Национального бюро кредитных историй, в апреле он составил 1 480 000. Почти на 18% больше, чем год назад. Самые крупные кредиты на покупку машины оформляют в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. При этом число выданных автокредитов за месяц сократилось почти на 10%. В бюро связывают невысокий спрос с дорогими автомобилями, высокими ставками и повышением утиль сбора. В России разработают законопроект о повышенной ответственности родителей за нарушение правил дорожного движения детьми. Подготовить документ до 2027 года должны МВД и Минюст, пишет парламентская газета. Сейчас родители в зависимости от возраста ребенка могут выплачивать штрафы за его нарушения или возмещать причиненный ущерб. Новые меры предусмотрены стратегией правительства на фоне роста числа аварий с участием несовершеннолетних водителей. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
3: Алло, страховой магазин. Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
4: Конечно. С расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
3: В офис надо приезжать?
4: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
3: А в субботу?
4: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин. На Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
5: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
0: Дорожная хроника. На работе с вами Иваново ФМ.

0: на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
5: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bossparts.ru.
6: Окна, двери, потолки, Росстрой.
7: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
6: Росстрой.
7: 57-71-17.
8: Внимание, внимание. Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Танк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Танк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Танк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77-13-76. Код города 49-22.
9: Акция до конца месяца.
10: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают «Бегам».
11: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
12: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
13: Любовь и...
14: золото на Иваново-ФМ.
15: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
16: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
14: С бриллиантами.
15: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
17: Имплантация зубов от хороших докторов.
18: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин».
19: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
20: «Бегам» для вас! Компактный водонагреватель «Канди» объемом 50 литров с гарантией 5 лет. 5 900 рублей. «Бегам».
11: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Иванове 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановские власти усилят контроль за детским питанием в школах. В правительстве обозначили основные проблемы в этой сфере. Среди них низкое качество продуктов. При проверках нередко находят еду с истекшим сроком годности и нарушенными условиями хранения. Также во многих учреждениях сильно изношена инфраструктура столовых. Они нуждаются в ремонте, замене оборудования и мебели. Ситуация усугубляется кадровым голодом. В пищеблоке практически не приходят молодые квалифицированные специалисты. Принятая программа на 2026-30 годы направлена на устранение этих недостатков. В России планируют усилить борьбу с объявлениями о продаже поддельных водительских прав и медицинских справок. Как пишет РИА Новости, власти хотят упростить блокировку таких материалов в интернете. Новые меры могут заработать уже в следующем году. Под ограничения также могут попасть предложения о быстром получении прав и сомнительной помощи с госуслугами, связанными с ПДД. Кроме того, рассматривается возможность блокировки контента, который открыто пропагандирует грубые нарушения правил дорожного движения. Библиотекарь из Ивановской области удостоена награды Минкультуры за сохранение и возрождение традиций. Ольга Шишкина почти 30 лет назад создала необычный проект – театр книги «Карноватка». Сегодня в его репертуаре более 50 просветительских программ для детей и взрослых, объединяющих литературу, музыку и фольклор. Они позволяют глубже узнать историю родного края и приобщиться к отечественной культуре. Россияне рассказали о самых раздражающих финансовых привычках. По данным опроса, на который ссылается газета «Ру», почти четверть респондентов не понимают покупку дорогих гаджетов и брендовых вещей в кредит или на последние деньги. Еще 20% раздражает чрезмерная экономия, когда человек отказывает себе даже в необходимом. А 17% назвали неприятной привычку жить одним днем, быстро тратить зарплату и потом занимать до следующей. При этом многие признались, что и сами бывают недовольны своим поведением с деньгами. Чаще всего речь идет об эмоциональных покупках и тратах на фоне стресса.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 73%, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM

0: «Занавес времени». История государства российского. Что было в этот день? 4 июня.
1: Год 1703.
2: Заложен домик Петра I, старейшее здание Санкт-Петербурга. Место для строительства было выбрано в тылу Петропавловской крепости так, чтобы из окон были видны стратегически важные объекты, водные просторы, окружающая местность и бастионы крепости. Домик строился из тесанных сосновых бревен на манер русской избы. Сени делят его на две части. Кроме этой особенности, а также дверей, украшенных орнаментальными металлическими накладками, типичных черт, присущих русской архитектуре 17 века, все в доме напоминает об увлечении царя голландской архитектурой. Так Петр, желая придать дому вид каменного строения, приказал стесать бревна и расписать их под красный кирпич, высокую крышу покрыть гонтом под черепицу, а непривычно большие окна сделать с мелкой расстекловкой. В домике отсутствовали печи и дымоходы, в которых не было необходимости, поскольку Петр жил в нем лишь в теплое время года. После постройки летнего и зимнего дворцов Петр более не жил в этом домике.
1: Год 1922.
2: Вышел первый номер юмористического журнала «Крокодил», который изначально был еженедельным иллюстрированным приложением к газете «Рабочий». С 13-го номера приложение стало журналом и стало называться «Крокодил». В журнале печатались поэт Владимир Маяковский, журналист Михаил Кольцов, писатели Валентин Катаев, Илья Ильф и Евгений Петров и многие другие сатирики. Журнал долгие годы оставался главным юмористическим журналом страны. Он бичевал империалистов, иностранных шпионов, вредителей, брокоделов, тунеядцев, недобросовестных работников сферы услуг, в общем, всех, кто мешал строительству социализма. К середине 1980-х годов тираж «Крокодила» достиг 5 миллионов экземпляров, однако спустя 10 лет он упал до 50 тысяч, и со временем журнал прекратил свое существование.
1: Год 1962.
2: На советские киноэкраны вышел первый номер сатирического киножурнала «Фити». Его обычно показывали в кинотеатрах перед началом демонстрации основного фильма. Сюжеты миниатюр, составляющих киножурнал, бичевали разнообразные недостатки советской общины.

0: общественной и частной жизни, разоблачали карьеристов, бюрократов и взяточников, высмеивали мещанство. Каждый его выпуск состоял из нескольких самостоятельных сюжетов – документальных, игровых, а также мультипликационных. В 1993 году выпуск киножурнала прекратился из-за нехватки средств.
1: Занавес времени. История государства российского.
2: Реклама на Иваново FM.
3: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
11: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
12: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв. «Тэнк 300» – специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77-13-76, код города 49-22.
13: Акция до конца месяца.
14: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
15: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все весовое мясо на прилавке. С 4 по 10 июня.
16: Окей.
15: Подробности на ОКМаркет.ру.
17: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
18: Лето впереди, а значит, самое время для ярких путешествий и новых маршрутов. Надежным спутником в любой поездке станет Хавейл Про. Автомобиль, которому нипочем дальние расстояния и спонтанные приключения. Встречайте живописные закаты, наслаждайтесь любимыми треками со встроенной Яндекс.Музыкой и ощущайте настоящий комфорт в каждой поездке с Хавейл Про. Пройдите тест-драйв в официальном дилерском центре «Автоэкспресс» Хавейл Про по адресу Иваново, деревня Калиново, улица Садовая, 5А, телефон 93-88-88.
19: Возрастное ограничение старше 18 лет.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

вознося седоков. Наше время иное, лихое, но счастье, как старый щит. И в погоню летим мы за ним, убегающим вслед. Только вот в этой сказке

0: никогда. Не простить бы и не потерять.
1: В пути с вами Иванова ФМ.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Аналитики предупредили об опасности чехла для смартфона в жару. В жаркую погоду плотный чехол для смартфона особенно сильно мешает нормальному теплоотводу и может усиливать нагрев устройства. Об этом рассказали эксперты НТИ по новым материалам и технологиям. Сам по себе чехол не портит аккумулятор напрямую, но регулярный перегрев ускоряет износ батареи и в целом вреден для устройства, предупредили аналитики. По их словам, ухудшение состояния батареи и быстрый нагрев гаджета особенно ощутимы, когда смартфон находится на солнце, заряжается или сталкивается с высокой нагрузкой, например, при съемке видео, играх или использовании навигации. Специалисты посоветовали использовать в жаркую погоду тонкий чехол или вовсе от него отказаться. При сильном нагреве необходимо снимать защиту и убирать телефон из-под прямых солнечных лучей. Также грамотные люди рассказали, что если в одной комнате одновременно работают несколько гаджетов, включая, например, ноутбук, смартфон, умные часы и беспроводные наушники, то это может грозить неприятными последствиями. По их словам, устройства излучают электромагнитные волны на своих частотах. Эти волны складываются, производя новые частоты, что может привести к созданию паразитного сигнала. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Бетонстрой. Товарный бетон. Бескобетон. Раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
5: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит Союз 37, Рентген, Мистер Лис, Инферно. 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
6: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
7: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
8: Компания «Олимп Плюс» – производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников, качество, доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс. Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
9: «Газпром газораспределение Иваново» напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
10: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на строителей 76.
11: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
12: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
11: Телефон 59-29-49.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
15: Любовь и...
16: золото на Иваново FM.
17: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
18: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
16: с бриллиантами.
17: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановские власти усилят контроль за детским питанием в школах. В правительстве обозначили основные проблемы в этой сфере. Среди них низкое качество продуктов. При проверках нередко находят еду с истекшим сроком годности и нарушенными условиями хранения. Также во многих учреждениях сильно изношена инфраструктура столовых. Они нуждаются в ремонте, замене оборудования и мебели. Ситуация усугубляется кадровым голодом. В пищеблоке практически не приходят молодые квалифицированные специалисты. Принятая программа на 2026-30 годы направлена на устранение этих недостатков. В России планируют усилить борьбу с объявлениями о продаже поддельных водительских прав и медицинских справок. Как пишет РИА Новости, власти хотят упростить блокировку таких материалов в интернете. Новые меры могут заработать уже в следующем году. Под ограничения также могут попасть предложения о быстром получении прав и сомнительной помощи с госуслугами, связанными с ПДД. Кроме того, рассматривается возможность блокировки контента, который открыто пропагандирует грубые нарушения правил дорожного движения. Библиотекарь из Ивановской области удостоена награды Минкультуры за сохранение и возрождение традиций. Ольга Шишкина почти 30 лет назад создала необычный проект – театр книги «Карноватка». Сегодня в его репертуаре более 50 просветительских программ для детей и взрослых, объединяющих литературу, музыку и фольклор. Они позволяют глубже узнать историю родного края и приобщиться к отечественной культуре. Россияне рассказали о самых раздражающих финансовых привычках. По данным опроса, на который ссылается газета «Ру», почти четверть респондентов не понимают покупку дорогих гаджетов и брендовых вещей в кредит или на последние деньги. Еще 20% раздражает чрезмерная экономия, когда человек отказывает себе даже в необходимом. А 17% назвали неприятной привычку жить одним днем, быстро тратить зарплату и потом занимать до следующей. При этом многие признались, что и сами бывают недовольны своим поведением с деньгами. Чаще всего речь идет об эмоциональных покупках и тратах на фоне стресса.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 73%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново

0: спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для «Ауди», «Шкода», «Фольксваген» и ремонт в одном месте. На Куконковых, 48. «ДАЗ Авто», 26-17-26.
2: Все об автомобильных новинках

0: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный УАЗ «Патриот» поступит в продажу осенью. В руководстве Ульяновского завода подтвердили поставленные ранее планы. Напомним, обновление принесет «Патриоту» модернизированный бензиновый двигатель и новый турбодизель, а также новую механическую коробку передач и ряд других доработок. Аналогично обновятся пикап и профи. Байк расширит модельный ряд в России. Подробности пока неизвестны, но речь может идти о нескольких новых моделях. Выпускать их будут в России, чтобы добиться оптимальной цены. Сейчас в российской линейке Байк 5 моделей. Седан U5+, кроссоверы X55 и X75, внедорожники BJ40 и BJ60. ГАЗ представил новую платформу для «Газели». Она рассчитана на линейку грузовиков от 2,5 до 4,5 тонн. У новой платформы нет рамы, современная подвеска и самая низкая в классе погрузочная высота. На ней можно выпускать машины с традиционными двигателями, а можно электрические и гибридные. Отношение к современным турбомоторам у автовладельцев осторожное. Мол, они одноразовые. Проходят 150 тысяч и разваливаются. То ли дело проверенные старые миллионники. Доля истины в этом есть. Ресурс современных моторов действительно меньше. Зато они динамичнее, экономичнее, экологичнее. И вполне способны пройти 300-400 тысяч. Главное, их правильно обслуживать. Как это делать, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
6: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: Владимирская область, село Чиликово, УКН 13-333-5-0-263.
8: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компании. Концерт «Викторий». Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
9: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
10: Каникулы без газа. Детский клуб «Дорсо Kids» – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб «Дорсо Kids» на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
11: Выгодно?
12: Да!
11: Где?
12: В высшей лиге.
13: Квас «Берендеевка» 2,5 литра – 169,90. Свинина тушеная «Берендеевка» 325 граммов – 199,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июня в высшей лиге.
14: Нужны окна на века? Беги на «Строителей 76» в компанию ТМК.
15: Окей, каждый день с выгодой. Черешня 499,99 за килограмм с 4 по 10 июня.
16: Окей.
15: Подробности на ОКМаркет.ру.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иваново FM. Радиоканал Иваново FM для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново FM.
1: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин. Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам».
2: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
2: Каршеринг предложили включить в новый федеральный закон о транспортной политике. Сейчас работа сервисов краткосрочной аренды автомобилей регулируется в том числе на уровне регионов. По словам автоюристов, новые нормы позволят установить единые требования к операторам и правила парковки таких машин. Эксперты отмечают, что федеральное регулирование также может помочь усилить контроль за каршерингом и снизить аварийность. В России планируют усилить борьбу с объявлениями о продаже поддельных водительских прав и медицинских справок. Как пишет РИА Новости, власти хотят упростить блокировку таких материалов в интернете. Новые меры могут заработать уже в следующем году. Под ограничения также могут попасть предложения о быстром получении прав и сомнительной помощи с госуслугами, связанными с ПДД. Кроме того, рассматривается возможность блокировки контента, который открыто пропагандирует грубые нарушения правил дорожного движения. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
3: Алло, страховой магазин. Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
4: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
3: В офис надо приезжать?
4: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
3: А в субботу?
4: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
5: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново FM.
6: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
7: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
8: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
9: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bossparts.ru.
10: Имплантация зубов от хороших докторов.
11: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
12: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Окна, мебель, двери. Все, что нужно, есть. Приходи в ТМК на Строителей 76.
14: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
15: Любовь и золото на Иваново FM.
16: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
17: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
16: с бриллиантами. Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановские власти усилят контроль за детским питанием в школах. В правительстве обозначили основные проблемы в этой сфере. Среди них низкое качество продуктов. При проверках нередко находят еду с истекшим сроком годности и нарушенными условиями хранения. Также во многих учреждениях сильно изношена инфраструктура столовых. Они нуждаются в ремонте, замене оборудования и мебели. Ситуация усугубляется кадровым голодом. В пищеблоки практически не приходят молодые квалифицированные специалисты. Принятая программа на 2026-30 годы направлена на устранение этих недостатков. В России планируют усилить борьбу с объявлениями о продаже поддельных водительских прав и медицинских справок. Как пишет РИА Новости, власти хотят упростить блокировку таких материалов в интернете. Новые меры могут заработать уже в следующем году. Под ограничения также могут попасть предложения о быстром получении прав и сомнительной помощи с госуслугами, связанными с ПДД. Кроме того, рассматривается возможность блокировки контента, который открыто пропагандирует грубые нарушения правил дорожного движения. Библиотекарь из Ивановской области удостоена награды Минкультуры за сохранение и возрождение традиций. Ольга Шишкина почти 30 лет назад создала необычный проект – театр книги «Карноватка». Сегодня в его репертуаре более 50 просветительских программ для детей и взрослых, объединяющих литературу, музыку и фольклор. Они позволяют глубже узнать историю родного края и приобщиться к отечественной культуре. Россияне рассказали о самых раздражающих финансовых привычках. По данным опроса, на который ссылается газета «Ру», почти четверть респондентов не понимают покупку дорогих гаджетов и брендовых вещей в кредит или на последние деньги. Еще 20% раздражает чрезмерная экономия, когда человек отказывает себе даже в необходимом. А 17% назвали неприятной привычку жить одним днем, быстро тратить зарплату и потом занимать до следующей. При этом многие признались, что и сами бывают недовольны своим поведением с деньгами. Чаще всего речь идет об эмоциональных покупках и тратах на фоне стресса.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 73%, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
7: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций, фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим, работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
8: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв. «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77-13-76. Код города 49-22.
9: Акция до конца месяца.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.
10: Все в порядке будет, все в порядке будет.

0: вами Иваново ФМ.
1: Фрегат твоей мечты раздавили льды давным-давно.

0: Реклама на Иваново FM. Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
1: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит Союз 37, Рентген, Мистер Лис, Инферно. 6 июня клуб Веселый Джокер. Площадь Пушкина 7/2. 18+.
0: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
2: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
3: Любовь и...
1: золото на Иваново-ФМ.
4: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
3: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
1: С бриллиантами.
4: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
5: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
6: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
7: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея!
8: Телефон 59-29-49.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Выгодно?
11: Да!
10: Где?
11: В высшей лиге.
12: Квас «Берендеевка» 2,5 литра, 169,90. Свинина тушеная «Берендеевка» 325 граммов, 199,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июня в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: просто играю рок.
1: На работе с вами Иванова ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифта от Артемия Лебедева.

0: будущего в нити, актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
1: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
2: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам». Уверенность в каждом выборе.
3: Окей, каждый день с выгодой. Масло сливочное «Вкуснотеево» 82,5%, 340 граммов, 359,99 с 4 по 17 июня.
4: Окей.
3: Подробности на Окмаркет.ру.
5: Каникулы без гаджетов. Детский клуб «Дорсо Kids» – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб «Дорсо Kids» на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
6: В «Бегам» для вас. Культиватор электрический «Део». 2 киловатта с коваными фрезами шириной вспашки 40 сантиметров 15990 рублей и мойка высокого давления Deo с функцией самовсасывания и пеногенератором в комплекте 11990 рублей. Бегам!
7: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
8: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: Владимирская область, село Чайково. ОКН 13-233-5-0-263.
10: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Чехия. С вами Иваново ФМ.
1: Когда идет дождь, когда в глаза светит.

0: Реклама на Иваново FM. Бетонстрой. Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
1: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
2: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан. Можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
3: А что еще?
2: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
3: Выгодно.
2: Да, но предложение ограничено.
3: Бегу звонить.
2: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
4: Нужны окна на века? Беги на «Строителей 76» в компанию ТМК.
5: Лето впереди, а значит, самое время для ярких путешествий и новых маршрутов. Надежным спутником в любой поездке станет Havail Pro. Автомобиль, которому нипочем дальние расстояния и спонтанные приключения. Встречайте живописные закаты, наслаждайтесь любимыми треками со встроенной Яндекс.Музыкой и ощущайте настоящий комфорт в каждой поездке с Havail Pro. Пройдите тест-драйв в официальном дилерском центре «Автоэкспресс» Havail Pro по адресу Иваново, деревня Калинова, улица Садовая 5А. Телефон 93-88-88.
6: Возрастное ограничение старше 18 лет.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: 10 вечера.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
4: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек.

таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один путь мой, среди невзятых рубежей.

моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

конечно, нужен Ром. А он прибудет завтра днем. На старика озлоблен мир. Прощай, мой маленький трактир.

Здесь от легкости и волшебства только колкости и осенняя листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту

0: ответственный за романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику, романтику.
1: С вами Иванова FM.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ» – первое областное радио.

0: Иваново FM.
1: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».

Я хочу, чтобы вы знали, у вас очень красивые крылья. Спасибо, что показали.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ».